0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс.

0: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров, Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
2: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.ru.
3: Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54 54 54.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене. От 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
6: Правда, родная. Скоро.
5: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя. У сестры и у меня.
6: Мечты сбываются. Вологдастрой-заказчик. 21-20-21.
7: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Города 8817-2.
8: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Звук вашего уюта звучит так?
12: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
13: Все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон Вологде 71 50 50. Цена действительна для «Теннет Т4Л» в комплектации «Актив».

0: Реклама. Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее. Искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут полтора часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+.
2: Авторадио.
3: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
2: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта, комплектации «Стандарт», плюс с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Акция действует до конца месяца.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

0: От 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8 800 350 16 16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4Л. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенат Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
12: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
13: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
14: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Да все нормально.
16: Что?
15: Эшпы.
16: Переезд – это задача со звездочкой.
17: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
16: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
17: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
18: Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
5: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

0: Реклама. «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генерал.

0: Условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Реклама. Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
0: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт Плюс» с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Акция действует до конца месяца.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
6: ОАО «Российские железные дороги».

0: это все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл 7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый

0: Volkswagen T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
3: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ограничен 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
3: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
6: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
5: Спрашивайте в магазинах вашего города.
7: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В госавтоинспекции анонсировали масштабные проверки.
3: Про главное.
2: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделено регионам с интенсивным трафиком, среди которых ведомстве назвали Тверскую, Новгородскую, Ивановскую и Республики Коми. Кроме того, в ГИБДД призвали граждан не оставаться в стране и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будет оперативно принято меры. Госавтоинспекции подчеркнули, что пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также существенным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная статья.
3: Про экзамены.
2: Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей. Об этом РИА Новости сообщил член Совета Федерации Артем Шейкин. По его словам, после завершения экзаменов злоумышленники создают фейковые сервисы для просмотра баллов, подачи апелляций, оформления пересдачи, даже предлагают повысить результаты якобы через знакомых или по специальным каналам. Сенатор отметил, что мошенники также рассылают сообщения от имени приемных комиссий вузов и колледжей. В таких письмах абитуриенты просят подтвердить поступление или место обучения через подозрительные ссылки, что может привести к утечке персональных данных. Кроме того, во время экзаменационной кампании злоумышленники нередко предлагают приобрести настоящие ответы или сливы, задания или услуги кураторов для сопровождения на экзамене. На практике такие предложения оказываются мошенническими. Шейкин призвал выпускников и их родителей не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров, не сообщать посторонним паспортные данные, СНИЛС и коды из СМС. А всю информацию о результатах экзаменов проверять только через официальные ресурсы школ, вузов и региональных центров обработки информации.
3: Про образование.
2: Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в те дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом РИА Новости сообщили в Миноборнауке. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в вуз онлайн. В эти даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий, отзыв заявления, а также отказ от зачисления. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступающих и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. График выхода приказов вузы будут публиковать на своих сайтах.
3: Про космос.
2: Россияне в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды и парад из 6 планет. Об этом рассказал астроном Сергей Веселков. Он также добавил, что ночью будет наблюдаться до 100 метеоров в час, и чем ближе к рассвету, тем больше будет наблюдаться метеоров, поэтому западные части нашей страны будут в более выгодном положении. Помимо метеорного потока, россияне смогут увидеть парад из 6 планет – Юпитера, Меркурия, Марса, Урана, Сатурна и Нептуна. Наблюдать его можно будет перед рассветом. Уран и Нептун лучше всего наблюдать в бинокль или небольшой телескоп, заключил Веселков. Курс доллара на праздничные выходные и понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

не то чтобы ностальгируем, но вспомним сегодня, как мы вместе с вами 9 мая в День Великой Победы всей страной дружно спели знаменитую «Катюшу», устроив такой величайший просто флешмоб. Как вы знаете, в этом году мы объединялись с друзьями телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и ярче. И вот буквально месяц назад, 9 мая, страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ и страна, конечно же, пела «Катюшу». Мы получили фантастический отклик, сотни больших и малых городов, да что говорить, разные страны пели с нами. И вот сегодня в 10:50 эксклюзивно на ВК-видео, друзья, выходят лучшие моменты «Страна поет Катюшу», так и называется «Страна поет Катюшу» фильм. Сегодня в День России, будьте внимательны, эксклюзивная премьера на ВК-видео. Всем привет!

Талантливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Юлианна Караулова.
1: Друзья, всем привет. Меня зовут Юлианна Караулова. И я очень жду нашей с вами встречи на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», которая пройдет 4 июля на ВТБ-арене. Я спою ваши любимые хиты. Будет много артистов. Приходите.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
5: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
4: Спрашивайте в магазинах вашего города.
6: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
8: Реклама ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Ограничен. 120-70-0-926-61. Возможно, изменение в расписании полета.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Авторадио.

Ну, какой бы месяц ни был на календаре, в эфире Авторадио всегда царит теплая атмосфера, друзья. Практически каждый круглый год, я бы сказал, летняя. Тем более, что июнь у нас с вами сегодня 12 число. Большой праздник, День России. Всех поздравляю. Ну и, конечно, напомню, что до июля осталось немного. А 4 числа на стадионе ВТБ-арена случится грандиозный фестиваль. Большая дискотека Авторадио. Сколько будет прекрасных артистов. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Спешите на сайт авторадио.ру за билетами. Категория этой вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Продолжаем эфир Авторадио. Всем привет! Просто

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
3: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». И ПМИЛИК НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
5: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
6: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58 13 21. 58

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Татарстане выросло число пострадавших в результате налета беспилотника. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Число пострадавших после попадания украинского беспилотника в жилой дом в Нижнекамске выросло до 4 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев. Состояние троих пациентов оценивается как удовлетворительное. Еще один пострадавший получил осколочное ранение и находится в больнице. Напомним, атака произошла сегодня рано утром. В результате один из дронов попал в жилой дом в Нижнекамске. Жильцов здания оперативно эвакуировали. Для них готовят пункты временного размещения. На месте же продолжают работу экстренные службы.
0: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили провести в России эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра автомобилей. Согласно инициативе, техосмотр предлагается проводить с участием аккредитованного оператора и технического эксперта в режиме видеосвязи или с использованием видеосъемки. По итогам проверки будет оформляться цифровой лист осмотра, а диагностическую карту планируют заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Удаленно специалисты смогут проверять государственный номер автомобиля, ВИН-код, внешний вид транспортного средства, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и другие элементы.
0: Про туризм.
2: В России разработают национальный стандарт для автомобильного туризма. Об этом на международном туристическом форуме «Путешествую» сообщил заместитель директора Центра развития туристических проектов Константин Хатовский. По его словам, новый ГОСТ должен закрепить единые принципы организации автопутешествий и дать определение ключевым понятиям, включая автотуризм, автотурист и автомобильный туристический маршрут. Согласно проекту, автотуристам рекомендуют иметь в машине аптечку, заранее знать расположение медицинских учреждений по маршруту, пользоваться навигацией, делать остановки каждые 2-3 часа и не проезжать более 600 километров за 8 часов пути. Стандарт также установит требования к туристическим маршрутам. Предполагается, что не менее 85% дорог на них должны соответствовать нормативному состоянию. Многофункциональные зоны планируется размещать не реже, чем через каждые 100 километров, а санитарные через каждые 25 километров.
0: Про праздник.
2: Сегодня, 12 июня, в России отмечается главный государственный праздник страны – День России. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей, политического плюрализма и верховенства Конституции РСФСР. Статус государственного праздника дата получила в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина, а с 2002 года праздник официально называется Днем России. Кроме того, 12 июня 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента РСФСР. Победу на них одержал Борис Ельцин и кандидат в вице-президент Александр Рудской, набравший 57% голосов избирателей. В тот же день прошли первые выборы мэра Москвы. Первым градоначальником столицы стал Гавриил Попов, а вице-мэром был избран Юрий Лужков. За их кандидатуры проголосовали более 65% участников выборов. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: сегодня можем хлопать в ладони, я бы даже сказал громко и продолжительно аплодировать друг другу, потому как мы молодцы. Совсем справились, все дела важные доделали, и теперь можем честно праздновать один из главных государственных праздников – День России, друзья. С чем вас и поздравляю, ведь Россия – это мы. Так что во все города вещания Первого автомобильного от меня к вам летят самые теплые пожелания. Друзья, еще раз с праздником, и пусть ваше настроение сегодня будет, ну, просто цветущим, летним, настоящим.
1: За твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastide Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» – газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
7: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
8: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 102, 770, 0, 926, 63. Возможно изменение в расписании полетов.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: Wildberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, Тверской округ, подпись Дерина Кализна.
10: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
11: Столько условий.
12: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий.
13: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13.

0: 0,69% годовых. Altibank. Подробнее на altibank.ru.
1: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. 12+. Авторадио.

Любили, любим и будем любить вместе с нашими слушателями в День Великой Победы добрую традицию исполнять и петь дружно хором всей страной знаменитую «Катюшу». Этот год не стал исключением, а еще мы объединялись с нашими друзьями с телеканала НТВ и делали это громче и ярче. Буквально месяц назад, 9 мая, страна слушала авторадио, страна смотрела НТВ, страна пела «Катюшу». Мы получили тысячи видео из разных городов и даже стран. С нами пели и в Черногории, и в Испании, и на Байконуре. В общем, друзья, невероятное было действо. И, как было обещано, лучшие видео попали в фильм, который вот через 15 минут будет просто презентован эксклюзивно на ВК-видео. Заходите, не пропустите, возможно, вы там увидите свой ролик. Всех с Днем России! Еще раз привет!

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик. Многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ-35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Погода.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
3: Правда, родная, скоро.
2: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
3: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
4: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
5: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: Рекламно-информационная программа «Точка опоры».
1: В России стартовало масштабное событие – бизнес-фесты от Сбера. До конца года они пройдут в 26 городах – от Владивостока до Калининграда. Главная тема сезона – как бизнесу оставаться устойчивым и продолжать расти. Рынок в этом году диктует новые правила – экономию, внимание к деталям и систему вместо хаоса. В таких условиях выигрывает тот, кто строит бизнес на доверии клиентов. И это самый ценный ресурс. Так считает спикер бизнес-феста от Сбера, наставник по публичным выступлениям Айнур Зинатулин.
2: У меня есть свои принципы продаж, и самый первый, он строится на том, что ты должен понять, а чем ты можешь помочь другому человеку. Дальше ты должен ему предложить: у меня есть это и это. Люди умные, и они сами во всем этом разбираются. И дальше они задают вопрос, уточняющие вопросы, ты на них искренне по-настоящему отвечаешь. Не врать. Вранье – это краткосрочная стратегия. Вы отношения строите в долг, вам нужно понимать, а действительно ли ты можешь это сделать. Ну, дальше происходит сделка, поэтому здесь вот так. Не продавайте, а лучше помогайте. Это самая долгосрочная стратегия.
1: Честность с клиентом – это фундамент. А что держит команду? Тоже честность. И деньги, и забота. Вот что Айнур Зинатулин говорит о мотивации сотрудников сегодня.
3: Очень хорошо справляется с этим напряжением деньги. В этом случае у людей вновь появляется желание работать. Второе – это все программы с развитием эмпатии сотрудников. Это когда вы даете им не корпоратив, а даете им инструмент, который они могут применять, чтобы предупреждать собственное выгорание. И, собственно, этот инструмент же использовать для работы с клиентами. Потому что если клиент чувствует, что о нем здесь заботится, он остается верным этой компании. Ну и третье – это культура открытости, когда сам руководитель открыто говорит о своих целях, о задачах, о неуспехах и создает некое такое доверительное поле.
1: Когда в команде есть доверие и забота, бизнес становится устойчивым. Но даже когда коллектив в порядке, самому основателю бывает непросто. Он тоже устает, сомневается, боится. Айнур Зинатулин знает, где искать опору.
2: Предприниматели в целом довольно сильные люди. А сильные расслабляются только в один момент, когда они оказываются такими сильными, как и они. Поэтому надо не перед сотрудниками быть уязвимым, не перед семьей, а найти таких же предпринимателей, как и ты, такого же масштаба, такого же веса, и вы сами почувствуете, что с определенными людьми вам легче говорить о своих каких-то сложностях.
1: Бизнес-фесты от Сбера как раз и созданы для такого живого общения предпринимателей. Это пространство, где вместо лозунгов – конкретные решения, а вместо одиночества – сообщество. Здесь можно найти опору, новые контакты и возможность поговорить с теми, кто понимает. Следующий фестиваль пройдет 18 июня в Кемерове, 24 июня в Санкт-Петербурге. Участие бесплатное. Регистрация на сайте sberbusiness.life. ПАО «Сбербанк» 18+.
0: Точка опоры.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 11.00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Крыму постепенно возвращают бензин в продажу. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Свободная продажа топлива доступна на 9 заправках сети «Атан» в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. Сейчас по QR-коду можно заправить только машину. По словам главы Севастополя, отпуск топлива в канистры запрещен. Самая сложная ситуация сложилась накануне. 11 июня топливо в Севастополе не продавалось даже по QR-кодам, поскольку бензовозы не успели добраться до города. Сейчас ситуация постепенно приходит в норму. По оценке властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней.
3: Про спорт.
2: В Великих Луках стартовала 30-я международная встреча воздухоплавателей. Уже сегодня вечером впервые в истории фестиваля пройдет массовое свечение аэростатов. Организаторы обещают зрителям яркое световое шоу, живую музыку и особую праздничную атмосферу. Главный судья чемпионата России по воздухоплавательному спорту Евгений Чубаров в беседе с Авторадио рассказал о том, что будет происходить на встрече.
4: Открытие проводится в крепости, центральное место в городе для каких-то массовых мероприятий. Представьте себе, вот мыльные пузыри, когда там пускают дети, там это во много тысяч раз в большем объеме, в пределах там километров. Аэростаты поднимаются, и вот примерно в одном потоке ветра они вот идут. Достаточно часто проходят и соревнования там, ранга чемпионата России. И мы все-таки друг для друга скорее коллеги-друзья, чем соперники. Поэтому всегда это проходит такой более чем дружеской обстановке. Все всегда рады встречи. Великие Луки действительно давно уже проводят. Это в 30-й раз уже юбилейный. Жители, что самое главное, всегда с энтузиазмом встречают воздухоплавателей.
2: После праздничных мероприятий спортсменов ждут 5 соревновательных дней и 10 спортивных полетов. Итоги юбилейной встречи подведут 19 июня, когда станут известны новый чемпион России по воздухоплавательному спорту, а также победители и призеры соревнований. Напомним, генеральным спонсором международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках выступает ПАО «Газпром».
3: Про море.
2: Вода постепенно прогревается на морских курортах России. В Ейске температура достигла уже 23 градусов. Об этом ТАСС заявила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты плюс 17 градусов, в Сочи плюс 18, в Евпатории, Анапе и Туапсе плюс 20 градусов, рассказала специалист. В этом году на открытие пляжного сезона разрешение получили 49 пляжей Анапы. С 1 июня в Анапе вообще в принципе стартовал купальный сезон. По словам главы города Светланы Масловой, отдыхающим будет разрешено посещать все пляжи, которые вывели из опасной зоны. Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

А билеты на большую дискотеку «Авторадио» можно по-прежнему найти на сайте avtoradio.ru. Спешите, друзья. Ну, меньше месяца осталось до главного музыкального события этого лета, на котором мы с вами, ну, зажжем, оторвемся. Я даже не могу подобрать слов, что мы будем делать. Только представьте, мега-свет, мега-звук и стадионный формат «Авторадио», друзья. Для нас будут свои главные хиты петь главные звезды страны. Это Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и другие. Авторадио.ру для билетов. Спешите, категория 12+. Всех еще раз с праздником. Меня зовут Олег Пивунов. Салют!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенный банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
8: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. Профиль-центр.
9: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 00.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из Агаты Кристи. Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-7-8-320-48-605-6+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июля.
6: Комедийный мюзикл «Первое свидание. Любовь на самом деле». Масштабный перезапуск мирового хита от композиторов Дисней и сценариста сериала «Сплетница» в театре «Маска» в МДМ. Еще смешнее, еще современнее, еще зрелищнее.

0: искрометные диалоги в духе времени, новые декорации для большой сцены и все та же романтическая и очень смешная история о свидании вслепую двух абсолютно разных людей. Вас ждут 1,5 часа отличной музыки и блестящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru.
1: Категория 16+. Авторадио.

друзья. Ну а вы своими глазами можете прямо сейчас увидеть уникальный фильм, который называется «Страна поет Катюшу фильм». Да, вот так в поисковой строке забивайте и увидите это уникальное видео. Буквально полчаса назад оно было презентовано эксклюзивно для наших слушателей. ВК-видео, пожалуйста, оно доступно. Собственно, немного о том, что вы увидите в этом фильме. Знаете, что добрая традиция есть у Авторадио – петь вместе с вами в день Великой Победы знаменитую песню «Катюшу». И в этом году мы это делали вместе с коллегами телеканала НТВ, чтобы сделать громче и ярче этот флешмоб. И вот буквально месяц назад страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ, и, конечно, страна пела «Катюшу». Огромное количество видео пришло, лучшие из них попали в «Страна поет Катюшу» фильм. Там из разных городов России, из разных точек нашей страны, и не только, есть даже видео из Южноафриканской Республики, из Кейптауна. Очень интересно. «Страна поет Катюшу» фильм, ВК-видео, смотрите.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
5: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: «Мясной гурман». Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
12: И Панилик НП, ИНН 35-25-00-44-92-21.
13: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
14: Правда, родная. Скоро.
13: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
14: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
12: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
15: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль». Нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
16: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

Реклама. Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень в столице.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россельхознадзор расширил ограничения против продуктов из Армении. Подробности через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Россельхознадзор ограничил ввоз продуктов из Армении, которая проходит фитосанитарный контроль. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Меры коснутся и транзита через Россию в другие страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать, пока стороны не согласуют порядок, который предотвратит безопасность и прослеживаемость поставок. В Россельхознадзоре объяснили решение тем, что в армянской продукции регулярно находят карантинные объекты. Только в июне специалисты зафиксировали 3 случая заражения насекомыми. Речь шла об орехах, сушеных персиках и томатах.
2: Про работу.
1: Количество вакансий со знанием китайского языка в России за 3 года выросло почти вдвое. Об этом пишут аналитики одной из языковых школ со ссылкой на исследование. Согласно опросу, 60% респондентов уверены, что владение китайским увеличит их доход как минимум в 1.5 раза. Специалист с таким навыком, по мнению участников исследования, может рассчитывать на зарплату от 150 до 300 тысяч рублей. С 22 по 25 годы число предложений о работе с требованием китайского языка увеличилось с 3500 до 6, а медианная зарплата на таких вакансиях в прошлом году выросла до 102 тысяч рублей.
2: Про автомобили.
1: В мае этого года продажи новых пикапов в России выросли впервые за последние 16 месяцев. По данным Автостата, за месяц было реализовано чуть более 1500 автомобилей этого сегмента, что на 1.5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди производителей стал Jack Motor, реализовавший 301 пикап и занявший почти 5-ю часть рынка. На втором месте расположилась Solar с результатом 236 автомобилей, а третью позицию занял Great Wall Global, продавший 225 машин. Автоэксперт Игорь Маржаретта объяснил Авторадио, почему пикапы набирают популярность.
4: Он значительно дешевле, чем обычный внедорожник, потому что их там может как грузовики, и там не такой серьезный утилизационный сбор. Он получается по цене дешевле. И для тех, кто действительно любит там приключения, пикап оказывается более выгодной штукой, чем обычный внедорожник с точки зрения цены. Потом это, как правило, надежная машина, и в ней есть некая брутальность, поэтому многие люди ее ценят. Хотя у пикапа есть, конечно, недостатки, что это все-таки грузовик, жесткая подвеска. Не очень удобно возить в кузове что-то, потому что он короткий. И в основном покупают жители центральных регионов, где дороги вообще-то хорошие.
1: Однако, несмотря на майский рост, по итогам первых 5 месяцев рынок пикапов остается в минусе. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер 1.

Страна, привет! С праздником тебя! С Днем России! Ну, сегодня страна свой день отмечает, а вот чуть больше месяца назад вся страна в едином порыве отмечала День Великой Победы и пела знаменитую песню «Катюша». Мы объединялись в этом году с телеканалом НТВ, прошло все феерично и великолепно, и вот, наконец-то, все видео яркие попали в один фильм, называется «Страна поет Катюшу» фильм, он доступен эксклюзивно на ВК-видео, скорее заходите и смотрите. Со мной, меня зовут Олег Пивунов, всем привет!

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
3: Раз, два, взял! Новый грузовик УАЗ-Профи-Полуторка вытянет любой бизнес. Двускатная шиновка, увеличенная грузоподъемность, усиленная подвеска. УАЗ-Профи с выгодой только у официального дилера в городе Вологда УАЗ-Север. Подробности по телефону 55-93-93.
4: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение – и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 000 рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».
6: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
7: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
8: Шумоизоляция салона частичная или полная. Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
9: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: отличное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Да все без...
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
16: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

вот интересно, что будет, если явиться 4 июля на большую дискотеку Авторадио с огромным букетом белых роз? Ну и у входа красивым дамам дарите эти цветы. Как минимум, мне кажется, от такой акции плюс к карме, конечно же. Ну и если у этого счастливчика нет еще спутницы жизни, то она обязательно появится. Друзья, совсем скоро Авторадио возвращается в стадионный формат, и большая дискотека Авторадио соберет лучших артистов страны, а также 30 тысяч нас, зрителей, которые будут зажигать под самые главные хиты. На сцене в этот вечер Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Поверьте, это не полный список. Билеты еще доступны на сайте авторадио.ру. Спешите, к категории вечеринки 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, с праздником! Празднуем вместе с Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 80.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Премьер Армении направил телеграмму Владимиру Путину. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил президента Владимира Путина с Днем России. Поздравительное послание опубликовано пресс-службе армянского правительства. В своем обращении Пашинян выразил уверенность, что многолетние связи между народами двух стран и готовность Москвы и Еревана к открытому и конструктивному диалогу будут способствовать дальнейшему развитию российско-армянских отношений. Накануне, 11 июня, Пашинян выразил надежду, что российский лидер поздравит его в связи с победой партии «Гражданский договор» на парламентских выборах, состоявшихся в Армении 7 июня. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что до официального подведения итогов голосования Москва не планирует направлять поздравления армянскому премьер-министру.
0: Про расследование.
2: Суд Екатеринбурга арестовал директора транспортной компании после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса в центре города. Напомним, трагедия произошла в среду у храма Большой Златоуст. Автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли 4 человека, включая ребенка, еще 6 получили травмы. По версии следствия, руководитель компании систематически нарушал требования к режиму труда и отдыха водителя, не предоставляя ему выходные дни и фактически вынуждая работать на пределе физических возможностей. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшим смерть 2 и более лиц по неосторожности. Директору компании вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
0: Про знаменитостей.
2: В Петербурге началась церемония прощения с Людмилой Чурсиной. Проститься с актрисой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, директор Александринского театра Александр Малич, директор ТЮЗа имени Брянцева Светлана Лаврецова, председатель комитета по культуре Петербурга Федор Болтин, а также многочисленные поклонники творчества артистки. Напомним, причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной.
0: Про образование.
2: Студенты российских колледжей могут официально получать зарплату во время производственной практики. Об этом сообщил заместитель министра просвещения Владимир Желонкин. По его словам, производственная практика является частью образовательного процесса и обычно проходит на старших курсах, втором, третьем и последующих. В этот период студенты получают возможность не только приобретать профессиональный опыт, но и тут трудоустраиваться на предприятиях. По словам замминистра, многие студенты уже используют такую возможность и зарабатывают деньги непосредственно во время прохождения практики, совмещая обучение с реальной производственной деятельностью. Такая система помогает будущим специалистам раньше адаптироваться к требованиям работодателей, получить практические навыки и дополнительный доход еще в период обучения. Официальный курс доллара на праздничные выходные понедельник, по данным Центробанка, составил 71 рубль 91 копейку. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Сколько будет красивых людей 4 июля на стадионе ВТБ-арена, я даже представить себе не могу. Да, собственно, почему не могу? 30 тысяч прекрасных, красивых людей будут зажигать этим вечером на большой дискотеке Авторадио, друзья. Да, меньше месяца остается до этого события, главного события лета. И представьте, сколько артистов нам споют. Анастасия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Галибри и Мавик, Агата Кристи и другие. За билетами на авторадио.ру спешите. Меня зовут Олег Пивунов. Страна, с праздником, с днем рождения, Россия!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
7: Мы создали для вас новое поколение полноприводных автомобилей ГАЗ. Мы добавили высочайшего уровня проходимости. Мы разработали специальные условия покупки автомобилей ГАЗ 4x4. Только у официального дилера «Автоэкспресс», город Вологда. Улица Железнодорожная, 50В. Телефон 55 99 20.
8: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
9: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
11: Правда, родная. Скоро.
10: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
11: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
12: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
13: Солнце, пляж.
14: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты. Товары для дома и сада. По выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
14: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
16: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
17: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
18: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
19: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
20: ОАО «Российские железные дороги».
0: Реклама на Авторадио. 70-72-82.
21: Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
1: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех.

0: Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
1: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WebTravel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WebTravel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам.
6: Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь. Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Да все нормально.
12: Что?
11: А что?
12: Переезд – это задача со звездочкой.
13: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
13: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом «Детский». Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами «Спасибо». Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
5: Авторадио.

Ну, может, действительно, в замке из дождя места хватает только для двоих, но вот знаменитую песню «Катюша» могут петь миллионы. Ее можно исполнять всей страной. Да чего уж там, всем миром. Так мы и делали в прошедший День Победы 9 мая совместно с телеканалом НТВ. Ну, а теперь все видео, которые вы присылали из разных уголков России, Испании, Черногории и даже ЮАР, да, наконец-то они все собраны в один фильм, который сегодня, в День России, был презентован на ВК-видео. В поисковой строке пишите «Страна поет Катюшу. Фильм» и смотрите премьеру. У меня, честно, мурашки по коже от этого видео. Очень трогательно. Возможно, найдете там свой ролик или видео своих друзей и знакомых. В общем, вперед на ВК-видео. Ну а праздничный эфир «Авторадио» продолжается. С вами Олег Пиванов. «Страна, с праздником!»

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером TNT4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый TNT4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для TNT4L в комплектации «Актив».
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
8: Долговечные, проверенные временем.
9: Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
10: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
14: «Мясной гурман».
15: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Штраф за забытые права могут отменить в России. Подробности далее.
2: Про главное.
1: В России предлагают отменить штраф для водителей, которые забыли права дома. Речь идет о случаях, когда наличие водительского удостоверения можно быстро проверить по электронным базам. С такой инициативой выступили на этой неделе в Госдуме. Депутаты считают, что цифровые сервисы уже позволяют инспектору проверить данные водителя на месте. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хейцер в беседе с Авторадио рассказал, что сама инициатива выглядит разумной, но полностью отказываться от привычных документов пока рано.
3: С одной стороны, такое предложение вполне себе разумно, опять учитывая век цифровых технологий и возможность проверить права буквально за считанные секунды, и таких проблем не существует, потому что страховка уже у нас проверяет инспектор в электронном виде или камера, например, и не вижу причин нет. Но нет так нет, но да, потому что интернета может не быть, у инспектора ГИБДД точно так же может что-то не загружаться, у водителя что-то может не загружаться, и я бы этой историей не пренебрегал. То есть на сегодняшний день все-таки бы я права с собой носил, но имел в виду, что в цифровом виде они присутствуют.
1: Тема водительских документов сейчас обсуждается и в другом контексте. С 1 мая следующего года будет расширен перечень оснований, по которым удостоверение можно будет аннулировать. В первую очередь речь идет о медицинских противопоказаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.
2: Про природу.
1: Росприроднадзор выдал разрешение на операцию по спасению горбатого кита, который с 5 июня находится у острова Кильдин в Баренцевом море. По данным специалистов, животное серьезно запуталось в веревке и получило глубокие порезы мягких тканей. Губернатор Андрей Чибис сообщил, что операция находится на особом контроле региональных властей. Также к ней подключилось пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому району, которое обеспечит безопасную зону вокруг кита и ограничит движение судов. Раненого горбатого кита впервые заметили вечером 5 июня у полуострова Рыбачий. По оценкам ученых, животное сохранило нормальную питанность. Ранее, в 24-м году, в Баренцевом море уже успешно провели первую в России операцию по освобождению горбатого кита из рыболовных сетей.
2: Про Авторадио.
1: Друзья, в день Великой Победы, 9 мая, в нашем эфире с огромным успехом прошла акция «Страна поет Катюшу». На призыв вместе исполнить легендарную песню откликнулись тысячи людей со всей России и за ее пределами. Мы получили сотни видео из больших и малых городов. Вместе с нами пели жители Черногории, Испании, Байконура и многих других уголков мира. Как и обещали, самые яркие и трогательные кадры вошли в большой фильм «Страна поет Катюшу». Историю о памяти, единстве и любви к песне, которая объединяет поколения. Это еще не все. В этом году мы объединились с нашими друзьями, телеканалом НТВ, чтобы сделать это еще громче и еще ярче. И самое главное, премьера фильма «Страна поет Катюшу» уже состоялась. Смотрите его эксклюзивно в ВК-видео и снова переживайте этот невероятный момент вместе с нами и всей страной. Курс доллара на праздничные выходные понедельник 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

Мы тоже с вами летим. Страна, только летим вдоль праздничных выходных. Естественно, по звуке авторадио, за что вам, как всегда, отдельный респект. Надеюсь, вы отдыхаете на все 100%. Впереди три выходных дня. Естественно, с праздником, с Днем России всех и каждого. И с этой минуты здравствуй, прекрасная необъятная страна. В студии я, Иван Прудников. Ну и, пожалуйста, единый номер плюс 7-915-459-2020. Мессенджеры также для вас работают. Будем весь предстоящий час поздравлять ваших близких, дорогих сердцу людей с какими-то датами. Уверен, что и на пару приветов найдем с вами время. Ну и давайте сразу к делу, чтобы это драгоценное не терять. Правильно? Передайте, пожалуйста, привет семье Вдовиных. Они сейчас трудятся на своей прекрасной даче в СНТ Лесная Копель. Хочу сказать, что я их очень сильно люблю. Папе Олегу привет от старшей дочки. Маме Лене привет от любимой невестки. Замечательной девочке Лере. Крепких обнимашек. Родному мужчине. Люблю, скучаю. Надеюсь, вы сможете найти время отдохнуть на даче на полную катушку. Ну и, конечно, покушать вкусных шашлычков. Вот, я же говорю. Лето, дамы и господа. Лето, леди и джентльмены. И когда выходной день, понятно, чем народ занимается. Не осуждаем. Не завидуем, поддерживаем. Я, если честно, только словом. Пока что, а вечером, ага, бог его знает. Оксану Ельскую поздравьте с днем рождения. Она самая лучшая на свете. Муж. Вот сразу видно, коротко, понятно, по делу. Вот такая мужская весточка. Но, конечно же, Оксана, она ваш адрес. Самые искренние поздравления вам. Пусть все ваши мечты становятся реальностью. Ну и верим, что успех вас также будет окружать в режиме 24/7. По сути, мы только начали, дорогие. Но помните о том, что этот час пролетает как одно мгновение. Поэтому действуйте, пишите. И, возможно, ваша весточка окажется в прямом эфире. Ну и прекрасного отдыха. Еще раз, по-другому никак. Набирайте сил. Ну а мы уж для вас обязательно поработаем. Работаем.

Ну, спорить, с вашего позволения, не буду, а вот пару сообщений озвучить здесь сейчас в прямом эфире Авторадио вполне себе в состоянии. Игорь Дементьев, с днем рождения. Крепкого здоровья, успехов настоящему патриоту. Друзья, поздравляю. Вот он, пожалуйста, еще и в День России человек появился на свет. Красота самая настоящая. Игорь, с праздником, еще и с персональным, и, естественно, успехов. Еще одна весточка. Добрый день, любимый Авторадио. Хотим поздравить нашего любимого зятя Ульянова Андрея из Москвы с днем рождения. Мы желаем ему здоровья, мы желаем ему счастья, успехов во всем, благополучия, исполнения желаний. Любим, обнимаем. И всех нас с днем России. Жанна и Константин из Луховиц прислали эту весточку, к которой мы также, конечно же, присоединяемся. Андрей, с днем рождения, здоровья богатырского, здоровья крепчайшего, ну и, конечно же, чтобы родные и близкие всегда были рядышком. И что-то мне подсказывает, что все в вашей жизни так обязательно и будет. Страна, еще раз продолжаем нашу программу. Номер помните.

0: счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Курдукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
3: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

Да, мы можем быть с вами далеко друг от друга. Тысячи городов, огромная страна. Еще раз с Днем России. Но авторадио, я считаю, всех абсолютно навсегда объединяет. И сейчас можем слышать друг друга, общаться в рамках программы, когда можно поздравлять, собственно, близких, дорогих сердцу людей. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер. Воспользуйтесь им, отправляйте свою весточку. Ну, я надеюсь, что сегодня, в День России, 12 июня, вы еще нашли время и заглянули в ВК-видео, потому что вышел фильм «Страна поет Катюшу». Вы же помните, да, что 9 мая уже добрая традиция вместе петь Катюшу. А в этом году мы еще объединились с телеканалом НТВ, с нашими друзьями. И было действительно здорово. Вот вам, пожалуйста, и города, и страны, абсолютно разные географические точки принимали участие, снимали видео, как поют Катюшу, присылали нам. И еще раз подчеркиваю, сегодня фильм «Страна поет Катюшу» вышел эксклюзивно в ВК-видео, поэтому призываю вас обязательно дома по-семейному насладиться еще раз этим моментом. Ну и, конечно же, разумеется, как и обещал, возвращаюсь также и к вашим сообщениям. Андрея Фиксина с днем рождения поздравляет любящая жена. Успехов тебе, дорогой, и все у тебя обязательно получится, не сомневаемся. Андрей, мысленно, дистанционно жмем руку и желаем успехов во всем и всегда. Еще коллектив ЮНГК поздравляет своего уважаемого директора Александра Валентиновича, а также главного механика Артема Анатольевича с днем рождения. Ну, там, смотрите, и праздник, и выходной день. Два дня рождения сразу. Желаем здоровья и долголетия. В работе много прибыльных и легких скважин, чтобы коллективу больше зарплату получать. Вот. Коллектив плохого не пожелает. Ни себе, ни руководству. Конечно же. Так что Александр Валентинович, Артем Анатольевич, также мысленно, дистанционно жмем руку. Наши самые крепкие поздравления. Здоровья богатырского. Пусть никогда не подводит. Ну и успехов вам. Коллектив, судя по всему, уважает. А это уже немало.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
7: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-7-8-320-48-605, 6+.
8: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Порядок 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Авторадио.

0: домой.
1: Двигаемся далее по прямому эфиру Авторадио. Двигаемся по-народному, получается. Поздравляю всех заграждан с праздником, с Днем России. Россия чудесная страна. Также себя с окончанием рабочей недели. И ухожу в отпуск. В понедельник буду лежать на берегу моря. Красота самая настоящая. За поздравления, уверен, все также скажут большое спасибо и прекрасного отдыха пожелаем. А в ответ поздравляю город Вольск с Днем России. Желаю удачи. Отдельно поздравляю своих родных, особенно мою малышку, супругу и доченьку Дашу. От Дмитрия весточка. Также привет ответный. Поздравления, конечно же, на все команды. Всех друзей и знакомых поздравляю с солнечным летним днем. Тоже такое бывает. Всем ровного красивого загара от Олега из ОПГ Бабынинское отделение. Ну, лето, а что делать? Страна отдыхает, кто-то загорает сейчас в процессе и вполне себе естественное пожелание. Любимую жену Татьяну Осину с днем рождения. Знаете, что просила в подарок? Билеты на большую дискотеку Авторадио. Подарок куплен, и вы поздравьте дорогую супругу. Конечно, не то, что по такому поводу, а в целом, конечно же, мы вас поздравляем, дорогая Татьяна. Успехов вам, семьи крепкой, ну и, конечно же, вас, как и вашего мужа, как и всю страну. Мы ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты, вы все знаете. 12+ категория, сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру помогает стране приобретать билеты. Это возвращение Авторадио в стадионный формат. И, конечно же, 4 июля давайте всей страной и посетим главный танцпол предстоящего лета. Так что обязательно заглядывайте к нам. Татьяна, еще раз с днем рождения. Ждем обязательно в гости. Ну и страна продолжает также писать сообщения. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для каждого. Поверьте, этот час пролетает как одно мгновение. Уже больше половины позади. Так что, если хотите поздравить близкого, советую капельку, но все-таки поторопитесь. Ну, естественно, наслаждаемся музыкой в частности.

Ну, еще несколько сообщений. Алексей Житников нам пишет. Поздравляем с днем рождения любимую жену и маму Елену. Желаем здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Мы тебя очень любим. Вот, а это, конечно, самое главное. Так что, Елена, с праздником. Крепчайшего вам здоровья. Далее, поздравьте, пожалуйста, Полякова Романа с днем рождения. От его жены Анастасии, от всей семьи. Мы его очень сильно любим, пусть все его мечты исполняются. Опять же, верим в это. Роман, с днем рождения, крепчайшего здоровья. А свой день рождения также отмечает Мильшина Елена. Еленок, поздравляю с очередным днем рождения. Думаю, что день рождения — это всего лишь первый из следующих 365 дней, каждый из которых должен быть счастливым. Так что на старт включаем функцию позитива и живешь весь следующий год весело на всю катушку. Бодрости, здоровья, отличного настроения. Селина Ирина прислала весточку из Кубинки. Ну, в общем, прекрасная весточка, я скажу. Елена, дай бог, чтобы все обязательно для вас реализовалось. Пожелания прекрасные и поистине пусть все обязательно сбудется.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
7: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
8: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
9: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
12: Правда, родная, скоро.
11: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
12: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
13: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
14: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.

0: Ну что ж, давайте добавим сообщение в прямой эфир. Добрый праздничный день, дорогой Авторадио. От всей души поздравляю всех с Днем Матушки России. Всем желаю отличного настроения, всех благ, процветания и всего самого наилучшего вечером. С вами идем гулять. Ну что ж, удачи вам в этом. Данил Жомов нам пишет, город Петрозаводск, как я понимаю. Любимый Авторадио, поздравляю всех с праздником, с Днем России. Хочу передать привет своим коллегам ООО «Сударушка» Елене Светлане Александровне. Мы сейчас трудимся, с уважением от Ледневой Ирины. И также слова благодарности. Ну что ж, всем вам большой привет. Как вы понимаете, есть тоже люди, которые работают в выходные. Успехов всем в этом, конечно же, давайте еще раз пожелаем. Дорогой Авторадио, поздравляю всех и, в частности, своих краснозерцев с Днем России. А также хочу передать большой привет своим родным и близким, огромной семье Колокольниковых. Желаю вам лучшего настроения. С любовью, Анна Колокольникова из рабочего поселка Краснозерска Новосибирской области. Привет вам, привет всем вышеперечисленным. Мы, конечно же, присоединяемся ко всем вышесказанным пожеланиям. Также здравствуйте всех с праздником друга Сабира Одекова с 50-летием. Ну что же, Сабир, с праздником вас, с юбилеем, крепчайшего здоровья, и верим в то, что абсолютно все ваши мечты и желания будут становиться реальностью. И еще есть у меня поздравительное сообщение. Всем привет, с праздником. Еще хотелось бы поздравить своего папу Меркулова Владимира Владимировича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, долголетия и всего наилучшего. Люблю и обнимаю. Прекрасное, великолепное сообщение. Владимир Владимирович, также с днем рождения от всей команды Авторадио. Да, я уверен, что огромная часть страны присоединится к этим словам. Пусть у вас все будет на 10 из 10. Спасибо, что также везде и всегда остаетесь вместе с нами. И это касается многих. Дамы и господа, леди и джентльмены, праздничные выходные, по сути, только набирают обороты. Значит, давайте будем ими наслаждаться.
1: Авторадио поздравляет!

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
9: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте lovemusicals.com.
10: Категория 16+.
11: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
12: Категория 6+.
13: Авторадио.
14: Авторадио. Первое автомобильное радио.
15: Столица 15.00.
16: Новости.
15: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. США и Иран в ближайшее время могут подписать документ о прекращении огня. Подробности далее.
17: Про главное.
15: Соединенные Штаты Америки и Иран могут подписать меморандум об урегулировании конфликта уже в начале следующей недели. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники. По информации Bloomberg, подписание документа может состояться во время саммита «Большой семерки», который пройдет с 15 по 17 июня. Одной из возможных площадок для церемонии называется также Женева. Ранее агентство Мехр опубликовало проект меморандума, состоящий из 14 пунктов. Среди предлагаемых мер снятия морской блокады, вывод американских сил, разморозка части иранских активов, ослабление нефтяных санкций и организация переговоров по ядерной программе. Президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие дни в Европе. Накануне он также сообщил об отмене планировавшихся авиаударов по Ирану после переговоров с иранским руководством. По словам Трампа, основные положения будущего соглашения уже согласованы и получили поддержку всех сторон.
17: Про исследование.
15: Больше половины россиян признались, что любят поесть на ночь. Так ответили 52% участников опроса. Они рассказали, что вечером у них часто просыпается аппетит, особенно если днем не было времени нормально поесть. 47% респондентов, наоборот, стараются не есть перед сном. Одни ужинают заранее, другие отмечают, что так лучше себя чувствуют и легче засыпают. При этом врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Авторадио рассказала, что правило «не есть после шести» – это скорее миф.
18: Дело в том, что нет жестких правил, которые бы регламентировали время последнего приема пищи. И если мы говорим про здоровое питание, то большее значение будет иметь продуктовый набор, сбалансированность рациона по содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов, водный баланс, содержание пищевых волокон в рационе, регулярность приемов пищи в течение дня. Все это играет большее значение, нежели время последнего приема пищи. Почему же кажется, что это может быть хорошей стратегией? Часто значимой причиной набора веса являются эпизоды переедания в вечернее время. Это может быть связано в том числе с тем, что человек недостаточно внимания уделяет своему питанию в течение дня, и тогда к вечеру он испытывает сильный голод.
15: Эксперт резюмировала, что оптимально ужинать примерно за 2-3 часа до сна.
17: Про Авторадио.
15: Друзья, этим летом Авторадио собирает слушателей на большой музыкальный праздник. Фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена главные звезды исполнят свои главные хиты для 30 тысяч зрителей. На сцену выйдут Анна Астия, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие-многие другие артисты. Не пропустите вечер, который может стать одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио во всех кассах города, категория 12+. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Но ясное дело, сейчас огромная часть страны на движе. С праздником еще разочек. Выходные только набирают обороты. И вы набираете сил соответственно. И, конечно же, будем играть много денег. Как иначе? 11 тысяч в банке. Наш партнер все удвоит. А значит, здесь сейчас мы готовы сыграть на 22 тысячи рублей.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Тем более Озонбанк здесь. Вот вам и удвоение каждой победы. Плюс Озонбанк обещает дополнительный суперфинал в конце года. Раз обещает, все обязательно случится. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте о том, что мы имеем на данный момент. 2 миллиона разыграны из 5. Ну, чуть больше 2, понятное дело. Соответственно, 2 суперфинала из 5 состоялись. Нашим победителям еще раз искренние поздравления. Математика простая. Еще достаточно количество людей исполнит свою мечту благодаря Авторадио. Потому что большая часть сезона впереди. Конечно же, мы призываем вас зайти на сайт Авторадио. Гудки, до свидания. Гудки, долой. Вы их удаляете и устанавливаете наш фирменный прекрасный гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Вы это делаете. Вуаля, вы участник нашей фирменной игры. И, соответственно, расскажите нам, о чем мечтаете. Это может быть все, что угодно. Кто-то мечтает о новом автомобиле, кто-то хочет путешествий, кому-то подавай голливудскую улыбку. Я не знаю, все люди разные. В общем, людей миллионы. Так что думайте, что нужно именно вам. И есть также важная новость для участников нашей игры. Абонентам оператора Т2 снова доступна услуга по замене гудков. Поэтому также заходите на сайт Авторадио и меняйте гудки на наш фирменный гимн, следуя всем инструкциям. Ну а сейчас давайте сыграем на вышеупомянутые 11 тысяч рублей. Традиционно для этого мы должны остановить авторадио-рулетку, чем и занимаемся. Краснодарский край у нас будет на связи. Наш слушатель по имени Сергей. Мечтаю выиграть машину и проехать по всем родственникам. Вот, пожалуйста. Ну, я так понимаю, в гости отправиться ко всем родственникам. Ну, можно сказать, что это путешествие. Тем более, если родственники находятся в абсолютно разных концах нашей прекрасной страны. В общем, давайте Сергею позвоним. Номер набран, и, конечно же, все начиналось и будет начинаться с гимна Авторадио. Его сейчас ждем. Гимн Авторадио — это сразу 3000 рублей, которые также, естественно, могли бы быть удвоенные, но не получается у нас с Сергеем поговорить, судя по всему. Занят наш дорогой Сергей. Бывает, случается. Но в любом случае номер, естественно, остается в игре. Можем дозвониться вновь. И, как и с финансовым предложением, можем дозвониться. Ну и, конечно же, в рамках суперфинала с реализацией мечты. Ну а пока все как есть. Пока мы должны запустить, естественно, авторадиорулетку, чем мы занимаемся. В банке по-прежнему 11 тысяч рублей. И игра продолжается. Каждый день желаю вам побед. Естественно, не забывайте, как было сказано ранее, что в конце года Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтовод на сайте Авторадио. Так что все дороги через наш официальный сайт, к чему и призываю.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Реклама спонсора.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека Авария. Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Звук вашего уюта звучит так?
8: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязателен, всему обучим. И поможем освоить профессию. Звоните прямо сейчас. 58-13-21. 58-13-21.
10: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины.

0: На сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

Пусть все так и случится, пусть все сбудется. Заветные мечты станут реальностью, конечно же, с праздником. С Днем России, прекрасная необъятная страна. Но сегодня праздник еще и в авторадио у наших слушателей, потому что сегодня, 12 июня, также состоялась премьера фильма «Страна поет Катюшу». Ну, красота самая настоящая. 9 мая вновь мы всей страной в День Великой Победы спели знаменитую песню. Причем в этом году еще объединились с телеканалом НТВ. Фантастический отклик, действительно, это сотни больших и малых городов, тысячи участников, видео со всей России, не только Черногория, Испания, Байконур, многие-многие другие, все пели вместе с нами, и давайте же вновь насладимся этим моментом, посмотрим на себя прекрасных, на любимых, и, конечно же, подчеркнем еще раз это большое событие. Эксклюзивно в ВК-видео можно посмотреть фильм

0: Она поет Катюшу и прямо сейчас, так что обязательно при первой же возможности обязательно этим займитесь. Призываем вас к этому и, конечно же, желаем еще раз прекрасных выходных. Оставайтесь вместе с Авторадио, набирайте сил, о работе потом, о работе пока не будем. Давайте лучше о музыке к ней прямо сейчас и возвращаемся. Ну а в студии все так же Иван Прудников. Большая, прекрасная, необъятная, очередной прекрасный наш фирменный привет.
1: Где

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
5: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Россия направит в Монголию вакцину от ящура. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Первая партия российской вакцины против штамма ящура САТ-1 поступит в Монголию 17 июня. Об этом сообщил министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. По его словам, штамм САТ-1 последние годы распространяется в странах Европы, Ближнего Востока и Азии, что привело к росту спроса на вакцины и их дефициту. Для предотвращения распространения заболевания правительство Монголии заключило с Россией соглашение о поставке 1 миллиона доз препарата. Контракт был подписан 12 июня. Ранее в приграничных с Россией и Китаем регионах Монголии Баян-Улги и Хофт ввели карантин за вспышки ящура. Власти ограничили передвижение людей, скота и транспорта, а также организовали санитарную обработку на дорогах и пунктах пропуска. Напомним, ящур – это высокозаразное вирусное заболевание, поражающее прежде всего крупные и мелкие рогатые скот, свиней и других парнокопытных животных. Вспышки болезни могут наносить значительный ущерб сельскому хозяйству и животноводству.
3: Про регион.
2: В Крыму временно остались без света Симферополь и Симферопольский район. Об этом сообщила Крымэнерго. Отмечается, что отключение произошло из-за повреждений в электрических сетях. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. По предварительным данным, электроснабжение планируют восстановить в полном объеме до 18:00.
3: Про стихию.
2: Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на севере Азербайджана, недалеко от Баку. Об этом сообщило Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. По его информации, подземные толчки зафиксированы около 2 часов по московскому времени. Очаг залегал на глубине 42 километра. Данных о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. На несколько регионов России обрушился мощный град и шквалистый ветер. Жители Хабаровска рассказали, что в микрорайоне Северный затопило дороги. В одном доме градом побило стекла. Помимо этого, из-за рухнувшего дерева оборвались провода у автодорожного техникума. О пострадавших информации не поступало. В то же время в Краснодарском крае затопило машины и улицы. Кроме того, град также выпал и в Подмосковье.
3: Про инициативы.
2: Детские площадки в России могут оснастить кнопками экстренной связи со службой 112. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он направил обращение в правительство. По мнению депутата, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму или рядом возникла другая опасная ситуация. Предлагается, чтобы при нажатии сигнал сразу поступал оператору, а местоположение передавалось автоматически.
3: Про образование.
2: С этого года в детские лагеря перестанут брать вожатых без педагогического опыта. Об этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил на совещании президента с правительством, которое прошло на этой неделе. Министр объяснил, что из-за сезонного характера работы персонал в лагеря долгое время набирали почти без специальных требований. Теперь эту практику решили пересмотреть. Кравцов также сообщил, что этим летом в России заработают более 40 тысяч детских лагерей. Курс доллара на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио.

прекрасная Люся Чеботина является, как всегда, украшением эфира Авторадио. И Люся Чеботина обязательно станет настоящим украшением большой дискотеки Авторадио, которая состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Главные звезды, главные хиты. Также выступят Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мэри Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка». Ну, в общем, огромный список артистов, поэтому главный танцпол предстоящего лета пропускать не рекомендуется. 12+ категория, вы в любое мгновение можете приобретать билеты для себя, для близких, для родных на нашем сайте Авторадио, на сайте авторадиодиско.ру и, конечно же, прям большими компаниями из разных городов ждем всех и каждого. Это возвращение Авторадио в стадионный формат, а значит, стадион ВТБ-арена встречает 4 июля большую дискотеку Авторадио. И, разумеется, мы с вами обязательно будем там. Ждем всех, предвкушаем. Ну и, конечно же, и в данное мгновение остаемся вместе с эфиром Авторадио. Меня все так же зовут Иван Прунников. Страна, по возможности, чуть-чуть традиционно, но все-таки погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.

0: Век накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
3: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе, 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей в дилерском центре «Автоэкспресс». Телефон в Вологде 71 50 50. Цена действительна для Tenet T4L в комплектации «Актив».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ Арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ани Лорак.
1: Дорогие друзья, 4 июля, ВТБ-арена, большая дискотека Авторадио. Увидимся там, где я спою свои лучшие песни только для вас. До встречи!

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
2: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия» по РВБ ОКРН 124-77-00-47. 19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Кализа.
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бик.

0: настоящего юмора. Билеты на lovemusicals.ru. Категория 16+.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

Я надеюсь, вы прекрасно проводите время. Всех с праздником, всех с Днем России, дорогие наши слушатели, где бы вы ни находились, далеко или близко. В общем, наслаждайтесь моментом. Плюс сегодня у нас тоже большой праздник у слушателей, у Авторадио. Вы же помните, что 9 мая, в День Великой Победы, мы традиционно всей страной спели «Катюшу», объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, сделали это, как всегда, громко и великолепно. Вам действительно огромное спасибо за фантастический отклик. Тысячи городов с нами, тысячи видео. Так вот, сегодня, 12 июня, в День России, вышел фильм «Страна поет Катюшу». Эксклюзивно в ВК-видео. Можно и наслаждаться, поэтому сегодня уж найдите драгоценное время для того, чтобы отправиться в ВК-видео и посмотреть прекрасный фильм, в котором вы принимали участие. Ну и в данный момент, конечно же, оставайтесь вместе с Авторадио. По возможности, звук чуть-чуть погромче, и продолжаем наш отдых.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Официальный дилер BLG Martin. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Martin. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Власти Крыма пообещали снизить цены на топливо. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Глава Крыма Сергей Аксенов объявил о достижении соглашения с крупнейшими операторами топливного рынка региона. Согласно заявлению, с полуночи 13 июня стоимость литра дизеля упадет до 85 рублей, а бензина марки I-92 до 79. В свою очередь, бензин I-95 упадет до 86 рублей. Таким образом, снижение составило около 11 рублей за литр. Аксенов также отметил, что переговоры с остальными участниками рынка продолжаются. О дальнейших шагах по стабилизации обстановки на топливном рынке власти планируют отчитываться еженедельно. Напомним, с 22 мая в Севастополе был введен лимит в 20 литров на человека. Позже ограничения затронули продажу 95-го бензина в Крыму. К 31 мая запрет распространился и на бензин марки АИ-92. При этом сети «Атан» и «ТЭС» перешли на талонную систему отпуска топлива. 4 июня была полностью приостановлена свободная продажа бензина.
0: Про деньги.
2: В России хотят расширить использование биометрии для получения финансовых услуг онлайн. Проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, которые размещены в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого понадобится приложение «Госуслуги биометрия». Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и помогут развивать дистанционную идентификацию граждан. Сейчас документ проходит обсуждение.
0: Про туризм.
2: Россияне все активнее выбирают Вьетнам для летнего отдыха. В Минэкономразвитии считают, что в этом году турпоток в страну может выйти на рекордный уровень и превысить 1 миллион человек. Ведомство отмечает, что на такой прогноз указывает текущая динамика поездок. Интерес к направлению остается высоким, а сам Вьетнам все чаще попадает в число самых востребованных зарубежных маршрутов. О причинах роста спроса авторадио рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
3: Крепкий рубль стимулирует международные путешествия именно доступностью. Фактически укрепление на 30% и более привело по ряду направлений даже к снижению цен. В лидерах сейчас однозначно Турция и Египет, а на третьем месте Вьетнам, который показывает уже второй год подряд рост в 2 раза по количеству туристических поездок. Вьетнам выполняет рейсы как вьетнамские, так и российские авиакомпании из многих городов Российской Федерации. Это прямые перелеты. Конечно, наличие чартерных туристических рейсов, а на этом направлении они есть, снижают средний чек на 20-30% по сравнению с обыкновенными регулярными авиационными перелетами по стоимости.
2: Эксперт также отмечает, что Вьетнам особенно востребован у семейных туристов.
0: Про опросы.
2: Более половины россиян считают, что дети должны помогать родителям. Еще каждый третий говорит, что такая поддержка важна, если есть возможность. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Регулярно помогают родителям 43% опрошенных, еще около 40% делают это время от времени. Чаще всего такая поддержка начинается, когда родителям исполняется от 55 до 65 лет. Курс доллара на праздничные выходные понедельник – 71 рубль 91 копейка, евро – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

мне кажется, сложно грустить, когда рядом есть эфир Авторадио. Да и зачем? Напротив, с праздником тебя, прекрасная необъятная страна. Наслаждайтесь выходными. Ну и, конечно же, найдите время для любимой волны. Ну, конечно же, для себя, любимых. Наша добрая традиция 9 мая вновь состоялась. День Великой Победы. Мы решили спеть дружно знаменитую «Катюшу». Причем в этом году вместе с телеканалом НТВ объединились с нашими друзьями. Было прекрасно. Фантастический отклик. Сотни больших и малых городов. Тысячи участников и видео. И сегодня, 12 июня, в День России, состоялась премьера. «Страна поет Катюшу» фильм. И, конечно же, я призываю каждого его посмотреть эксклюзивно в ВК-видео. Это можно сделать. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, вы найдете минутку для такого патриотического момента. Ну и, конечно же, сейчас будем оставаться вместе с эфиром Авторадио. Что в этом плохого? Иван Прудников. Здравствуй, прекрасная необъятная страна. Еще раз больше отдыха вам. Набирайте сил. Ну а о работе давайте как минимум в понедельник. Раньше не надо.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
1: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
6: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто».
7: И Памилик НП. ИНН 35-25-00-44-92-21.
8: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки.
2: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
7: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
6: Спрашивайте в магазинах вашего города.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона.

0: говорит о услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
5: Авторадио.

Ну что же, всем любви, подстать моменту и пожелаем от чистого сердца. Конечно же, всех также, как вы знаете, ждем 4 июля на стадионе ВТБ-арена в рамках большой дискотеки Авторадио. Главные звезды, главные хиты, целый стадион. Красота самая настоящая, но вы же помните, что мы теперь еще и репетируем нашу встречу каждые выходные. Соответственно, несколько часов прекрасного микса. Большая дискотека Авторадио стартует уже очень и очень скоро. Так что в 18.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
5: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт Авто». Телефон 537-237.

свету шум на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
4: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране. И раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. А

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица
0: 18.00. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
2: Про главное.
1: Свободная продажа топлива, доступная на 9 заправках сети АТАН в Севастополе. Об этом сегодня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Другой крупной сети АЗС полуострова ТЭС заправка ведется только по выданным QR-кодам. Также глава Крыма Сергей Аксенов сегодня объявил о достижении соглашения с крупнейшими операторами топливного рынка региона. Согласно заявлению, с полуночи 13 июня стоимость литра дизеля упадет до 85 рублей, бензина марки АИ-92 до 79, а марки АИ-95 до 86 рублей за литр. Напомним, с 4 июня в Крыму была полностью приостановлена свободная продажа бензина.
2: Про расследование.
1: Суд Екатеринбурга арестовал директора транспортной компании после смертельного ДТП с участием пассажирского автобуса в центре города. Напомним, трагедия произошла в среду у храма Большой Златоуст. Автобус выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии погибли 4 человека, включая ребенка. Еще 6 получили травмы. По версии следствия, руководитель компании систематически нарушал требования к режиму труда и отдыха водителя, не предоставляя ему выходные дни и фактически вынуждая работать на пределе физических возможностей. В отношении водителя также возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.
2: Про проверки.
1: С 11 по 14 июня госавтоинспекция проводит масштабные рейды на дорогах страны. Как сообщили известиям ведомстве, основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов. Особое внимание будет уделяться регионам с интенсивным трафиком, среди которых ведомстве назвали Тверскую, Новгородскую, Ивановскую области и Республику Коми. Кроме того, в ГИБДД призвали граждан не оставаться в стране и немедленно сообщать в полицию, если они увидят водителя в неадекватном состоянии за рулем, заверив, что по каждому такому сигналу будут оперативно приняты меры.
2: Про инициативы.
1: В Госдуме предложили провести в России эксперимент по внедрению полностью дистанционного техосмотра автомобилей. Согласно инициативе, техосмотр предлагается проводить с участием аккредитованного оператора и технического эксперта в режиме видеосвязи или с использованием видеосъемки. По итогам проверки будет оформляться цифровой лист осмотра, а диагностическую карту планируют заверять усиленной квалифицированной электронной подписью. Удаленно специалисты смогут проверять государственный номер автомобиля, ВИН-код, внешний вид транспортного средства, состояние шин, стекол, зеркал, световых приборов, ремней безопасности и других элементов.
2: Про праздник.
1: Сегодня, 12 июня, в России отмечается главный государственный праздник страны – День России. В этот день, в 1990 году, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете, закрепившую принципы разделения властей, политического плюрализма и верховенства Конституции РСФСР. Статус государственного праздника дата получила в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина, а с 2002 года праздник официально называется «Днем России». Официальный курс доллара на праздничные выходные и понедельник – 71 рубль 91 копейка. Курс европейской валюты – 82 рубля 97 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вы слышите?

Прекрасной вам праздничной пятницы, дамы и господа, леди и джентльмены. Есть желание пританцовывать, занимайтесь этим. Я уверен, что многие сейчас отдыхают на природе, кто-то и в рабочем движении, это не так важно. Большая дискотека Авторадио, она для всех, и большая дискотека Авторадио, конечно же, она для каждого. Основная встреча, главная наша встреча состоится 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Мы предвкушаем это событие, страна приобретает билеты. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру помогает в этом. Но почему бы нам как следует не отрепетировать нашу предстоящую встречу непосредственно в прямом эфире? Мы этим и занимаемся. Занимаемся далеко не первый уикенд. Так что каждые выходные настраивайтесь на нас, начиная с 18 часов. Любимые хиты, да еще и танцевальные версии, ярко, зажигательно. В общем, мы приступаем. Иван Прудников по-прежнему в студии. Здравствуй, прекрасная, необъятная страна.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
1: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
2: Большая дискотека. Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: уже очень скоро. Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Солнце, пляж.
6: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
5: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
6: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
7: Офис-маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
8: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
9: ОАО «Российские железные дороги».
10: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Добро».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это группа «Добро». Мы приглашаем вас на грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Мы там тоже будем, споем все свои хиты, поэтому ждем каждого из вас. 4 июля, ВТБ-арена. До встречи.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Да все бесплатно.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис – навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Все сложится с новым кроссовером Тенат Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенат Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenat.ru.
9: Цена действительно на модель Тенат Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
11: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
10: Спрашивайте в магазинах вашего города.
12: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
13: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, ОГРН 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
14: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
15: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
16: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Авторадио.

Вроде бы лучше и не скажешь, что слегка перефразирую. Дамы и господа, леди и джентльмены, танцуем. Все это большая дискотека Авторадио, которая на сегодня только набирает обороты. Естественно, каждый уикенд, теперь начиная с 6 вечера, несколько часов танцев и энергии нам обеспечены. Мы предвкушаем нашу встречу 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. В перерыве между танцами, естественно, отправьтесь за билетами на наш официальный сайт Авторадио. Ну и наслаждайтесь большой дискотекой Авторадио здесь и сейчас. Надеюсь, у вас это получается. Всех еще раз с праздником, и выходные только набирают

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: радио. Продолжение следует. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Автомобили «Лада» — это надежность, которую чувствуешь с первого километра. Комфорт, который не подводит. Дизайн, который подчеркнет твой стиль. А теперь еще и по привлекательной цене от 680 тысяч рублей. Не упусти шанс. Приезжай в «Автоэкспресс» и выбери свой автомобиль «Лада» уже сегодня. Ждем тебя на железнодорожной 50В.
3: Указана стоимость автомобиля «Лада», гранта комплектации «Стандарт плюс», с учетом 20% выгоды по госпрограмме медицинским работникам, работникам образования, участникам СВО и семьям. Предложение ограничено, не является офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Акция действует до конца месяца.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
7: Хотите обновить гардероб без лишних трат? Салон «Мое пальто» в ТЦ «Луч» увеличил ассортимент женской одежды. Стильные вещи на каждый день и для особых случаев по отличным ценам. Приходите, убедитесь сами. Торговый центр «Луч». Салон «Мое пальто». ИП «Милик НП», ИНН 35 25 00 44 92 20.

0: Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
2: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
3: Реклама на Авторадио. 70 72 82.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ёлка.
1: Всем привет, друзья. Меня зовут певица Ёлка. 4 июля. ВТБ-арена. Большая дискотека. Авторадио. Пожалуй, это все, что вам надо знать для того, чтобы быть там вместе с нами. Будем петь все, что вы знаете. И все, что мы исполним. До встречи.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.

0: 1 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета.

Вы тоже танцуйте вместе с нами. Страна, еще разочек с праздником всех и каждого. Тысячи городов настроились на волну Авторадио. Миллионы слушателей. Приветствуем всех и каждого. Надеюсь, все у вас зажигательно, все у вас прекрасно. Эти долгие выходные вы также проведете вместе с нами. Соответственно, мы делаем все для того, чтобы ваше настроение было на 100 из 100. Где бы вы находились, может быть, на природе, на шашлыках, может быть, дачи, домашние какие-то движения. Делайте Авторадио погромче и пританцовывайте вместе с нами. Но помните, что главная встреча — это 4 день июля. Это стадион ВТБ-арена. Это большая дискотека Авторадио, на которой мы ждем всех. Сайт Авторадио, сайт авторадиодиско.ру подскажет, как же оказаться на главном предстоящем танцполе этого лета. Ну а пока репетируй, репетируй, страна, вместе с нами на волнах Авторадио. Звук погромче, еще пару часов танцуем.

0: участник. Татьяна Куртукова.
1: Друзья, всем привет, я Татьяна Куртукова, и от всей души хочу вас пригласить на грандиозное событие. Большая дискотека Авторадио. Приходите 4 июля на ВТБ-арену. Я буду вас ждать, и, конечно же, споем вместе мои главные хиты.

0: радио. Продолжение следует. Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolute. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Офис Маркет. Территория комиссионной и новой мебели. Кресло компьютерное, офисное от 1490 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: через пару минут. Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замену.

0: круглосуточно ром. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Это время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
6: Авторадио.

никаких слез, тем более, согласитесь, эфир Авторадио каждого подталкивает к тому, чтобы мы с вами были позитивными, яркими, пританцовывали по возможности. Я не знаю, кто на природе, наверное, уже несколько часов с удовольствием танцует, кто-то за рулем, возможно, кивает головой в такт. Вариантов масса, но все это большая дискотека Авторадио. Естественно, главная встреча. Куда без нее? На 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Билеты в любой момент на сайте Авторадио, на сайте авторадиодиско.ру. Доступны для вас, для ваших близких. Ну и сейчас, каждый уикенд по вечерам большая дискотека Авторадио, не побоюсь того слова, украшает наш прямой эфир. Все-таки лето, все-таки сезон, когда хочется получать положительные эмоции, и сейчас тот самый момент. Так что делаем звук погромче, страна, отдыхайте, набирайте сил, о работе потом, как минимум в понедельник, а для кого-то

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Владимир Пресняков.
1: Дорогие друзья, 4 июля в ВТБ-арене. Всех жду вас на большой дискотеке «Авторадио». Будет здорово. Давайте зажжем вместе. Ваш Владимир Пресняков.

0: радиоканал «Авторадио Вологда» без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: уже очень скоро.
1: Реклама. Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
2: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. 30 тысяч счастливых зрителей. Большая дискотека «Авторадио». Главный танцпол этого лета.

Ну давайте же, если будем тонуть, то в настоящем танце, который нам дарит большая дискотека Авторадио. Третий час только на сегодня, как мы с вами в режиме энергии настоящего движа. Конечно, основной праздник нас ждет 4 июля на стадионе ВТБ-Арена. Надеюсь, вы не забываете заглядывать на наш сайт для того, чтобы приобретать билеты для себя и для своих близких. Мы ждем нашу встречу на стадионе, мы ждем возвращения Авторадио в стадионный формат. Но всей страной мы теперь танцуем каждые выходные по несколько часов. И знаете, впереди еще много настоящего танцевального драйва. Поэтому звук погромче, дорогие, звук погромче.

0: уже очень скоро.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра. Много денег. Счастливый сезон.
0: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: главный танцпол этого лета.
1: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: и снова танцуем.
1: Реклама. Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на «Секрет мюзикл».
7: Мюзикл «День влюбленных». Любимая романтическая комедия теперь на большой сцене театра «Маска» в МДМ. Спустя год отношений он и она – идеальная пара. Однако их близкие уверены в обратном. Смогут ли влюбленные научиться по-настоящему слышать друг друга, когда все вокруг лучше знают, как надо? Блестящие диалоги, комичные недоразумения и хитовая музыка. До боли знакомо, невероятно смешно. Мюзикл «День влюбленных». Любовь на самом деле. Билеты на сайте Love Musical.
8: Категория 16+.
9: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Уже в кино. 16+.
12: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Недели действительно летят. Самое лучшее время года. Лето также быстротечное. И радует то, что мы с вами в самом начале этого пути. Но вы знаете, 4 день июля не за горами. Большая дискотека Авторадио. Стадион ВТБ-арена. Возвращение Авторадио. Стадионный формат, где главные звезды споют свои главные хиты. 30 тысяч гостей мы ждем. Мы ждем вас, дорогие. Поэтому отправляйтесь на сайт Авторадио для того, чтобы приобретать билеты для себя, для друзей, для подруг. Ну и, конечно же, каждый уикенд. Теперь танцуйте в рамках большой дискотеки Авторадио и в прямом эфире. Это генеральная репетиция нашей встречи, и вы знаете, она продолжается здесь и сейчас.
1: Вечером теплым брожу один, ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку «Авторадио», которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: через пару минут. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля в ВТБ-арена.

0: Реклама.
1: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио.

Говорят, что если о любви, то можно и погромче, чтобы не только районы, пусть города, страны услышат, и я надеюсь, что это прекрасное теплое чувство будет однозначно согревать вас изнутри. Ну а сейчас, этим летним вечером, я предлагаю всем капельку расслабиться, и давайте же сделаем это под ритмы Авторадио. В студии все так же Иван Прудников.

Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Казаки делают хиты.
1: Привет всем слушателям Авторадио. Друзья, мы музыкальный проект «Казаки делают хиты». С нетерпением ждем встречи с вами на новом грандиозном музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где мы споем свой главный хит. Увидимся 4 июля на ВТБ-арене. Ваши «Казаки делают хиты».

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
4: Феномен в мире детской литературы. Скоро в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Во всех кинотеатрах с 25 июня. Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.

0: Реклама.
1: Наш новый вызов не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3» уже в кино. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

жизнь такая штука может повести. Особенно в праздничные выходные. Но главное, чтобы повело в том направлении. Направление, которое вам удобно. Направление, которое принесет вам настоящую радость и удовольствие. Но эфир Авторадио это и вовсе что-то круглосуточное. Поэтому FM-вещание, онлайн-вещание, умные колонки. Настраивайтесь на нас и давайте же отдыхать всем вместе. Иван Прудников. Наслаждаемся летом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
6: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Автотент 35. Изготовление и ремонт тентов на автомобили, прицепы, лодки, вездеходы. При заказе у нас вы получаете качественные и недорогие изделия в минимальные сроки. 50 13 76. 50 13 76.
9: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
12: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Ярко звезды

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Ликвидация склада Джили у официального дилера Мартен. Успевайте забрать свой Джили с максимальной выгодой. Джили Манджаро, Джили Атлас и Джили Префейс на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина 66. Подробности по телефону 51 77 77.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

такая же ситуация. Вы знаете, прям с детства. Бу-бу-бу. Никогда не мог молчать. Ну и вот к чему это привело. Иван Прудников, прямой эфир Авторадио. Здравствуй, прекрасная, необъятная страна. Надеюсь, ваши вечера летние тоже украшают прекрасные беседы. Вы проводите время с родными и близкими. Это мои искренние пожелания. Если вдруг вы сейчас в трудах, такое тоже случается, обязательно найдите время и для себя прекрасных. И, разумеется, везде и всегда оставайтесь вместе с Первым автомобильным. Доброй ночи. Уже можно сказать доброй ночи всем, кто сейчас по тем или иным причинам не спит.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.

0: Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов, выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий, срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
2: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов, выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрышей определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие.
1: 4

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

крышу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал Авторадио Вологда. Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить?

Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив. 16.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.